boogie boogie boogie boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Пришел сам на идею гениально, здаю па извая максимально, морда се сдела вам бо деструктивно.